0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Город Волхов на две части делит одноименная река.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2

0: прости за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Леонида Агутина и Натали. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог». Вот

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
0: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 103,2

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: сетью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Группа «Восток». До встречи!

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: Славянск на Кубани окружен живописными природными ландшафтами, включая знаменитые кубанские степи.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: нифига.
1: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
2: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
3: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
4: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Татьяна Овсиенко. «Колечко».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В результате падения обломков БПЛА в станице Полтавской Красноармейского района Кубани загорелась нефтебаза. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 32 человека и 7 единиц техники. Оперштаб также информирует, что после атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Топливный кризис в Крыму начал бить по туристическому сезону. Владельцы отелей, гостевых домов и туроператоры заявили о резком росте количества отмен бронирований. По словам участников туристического рынка, на июнь аннулируется 80% забронированных заездов, на оставшиеся два летних месяца 50%. Новые брони в небольшом количестве появляются на август-сентябрь. При этом летний сезон туристы начали активно бронировать в конце 2025 года. Однако после того, как начались перебои с топливом, количество отказов резко увеличилось. Клиентам возвращают полную стоимость поездок. А что касается гостиничного бизнеса, то за 10 дней топливного кризиса количество отказов превысило показатель за весь 2025 год. МЧС России заявило, что пожарным силам не хватает более 200 тысяч сотрудников. Как говорится в отчете о состоянии защиты населения и территории страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, численность Федеральной противопожарной службы к концу прошлого года составляла 386 тысяч человек. По данным министерства, численность противопожарной службы должна превышать 590 тысяч человек. Ущерб от пожаров за прошлый год оценивается более чем в 300 миллиардов рублей. Больше всего пожаров произошло в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. После разрешения ситуации вокруг Ирана и заключения мира между Вашингтоном и

0: Тегераном американские власти направят усилия на остановку боевых действий на Украине. Об этом заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп. «Посмотрим, сможем ли мы это решить», — сказал он во время пресс-конференции на саммите «Большой семерки» во Франции. Политик указал на то, что накануне у него состоялись очень хорошие телефонные разговоры с президентами России и Украины. В России увеличилась аварийность с электросамокатами. С начала года рост составил 32% год к году, до 1160 таких происшествий. По данным ГИБДД, большая часть дорожных происшествий произошла по вине управляющих средствами индивидуальной мобильности, которые нарушают правила дорожного движения. В результате с начала года погибли 11 человек и более 1000 получили травмы. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Шура! День за окном!

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио «Родные дороги».

0: Константин Донской. И добрые новости. Здравствуйте. Кинокомпания «Наше кино» в партнерстве с киностудией «Союзмультфильм» готовит игровой фильм о легендарном персонаже Винни-Пухе. Об этом заявила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Напомню, Винни-Пух – персонаж, который придуман Аланом Милном. В России о медвежонке узнали в 1960-м, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях.
1: Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед.
0: Россиянам перечислили правильные маринады для шашлыка. По словам врачей, если положить мясо перед жаркой в пиво или вино, то его опасные свойства снизятся на 80%. Зеленый чай также уменьшает количество канцерогенов на 74%, а ягодный маринад на 40%. Также менее вредным мясо помогут сделать специи, например, черный перец, куркума и имбирь. Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга сборных. Наша команда переместилась с 36 на 35 место. Напомню, во время последней международной паузы российская сборная провела товарищеские матчи против сборных Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. На счету наших две крупных победы и одно поражение. Россияне назвали лучшие отечественные фильмы и сериалы этого года. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
3: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО Минобороны уничтожили 6 беспилотников, летевших на Москву за последний час. Об этом сообщил Сергей Собянин. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее мэр Москвы написал в своем канале на платформе Макса о нескольких сбитых БПЛА, летевших на столицу. Всего уже более десятка. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, предупредил Собянин. 29 мирных жителей, в том числе ребенок, погибли за неделю от ударов ВСУ. 225 человек получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области и ДНР, а также в Запорожской, Херсонской и Брянской областях, уточнил Мирошник. По его данным, большинство пострадавших получили ранения или погибли от атак ударных дронов. Кроме того, при помощи БПЛА украинские войска дистанционно минировали территорию российских субъектов. В РЖД возобновили продажу билетов на ряд поездов на южном направлении после приостановки. Она была связана с корректировкой графика на сентябрь. Компания изменила расписание и маршруты на дальнем направлении после 8 сентября из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры. Мера затронула поезда до курортов Черноморского побережья и Минеральных Вод. Всего на лето назначено более 600 поездов, в том числе в Адлер, Анапу, Новороссийск, Кисловодск и Минеральные Воды. Американская администрация может вновь начать наносить удары по Ирану и возобновить его морскую блокаду. Это произойдет, если в США посчитают, что Тегеран не соблюдает условия договоренностей. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс. «Все козыри у нас», — сказал он в эфире телеканала Fox News. Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, который выступает посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Оно призвано положить конец боевым действиям на Ближнем Востоке. Документ планируется подписать в Женеве 19 июня. Возрастные ограничения на фильмы о специальной военной операции следует полностью отменить. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал продюсер Игорь Матвиенко. «Когда мы были маленькими, вообще подряд смотрели все фильмы про войну, и нормально это воспринималось», — сказал собеседник агентства. «Молодые люди сегодня могут получить гораздо

0: гораздо больше информации из интернета, чем из каких-то фильмов в кинотеатре, предположил Матвиенко. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Министерству культуры занять более жесткую позицию по вопросу показа фильмов о специальной военной операции. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама. На слова и музыку Максима Рязанова.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Донской и добрые новости. Здравствуйте. Онлайн-кинотеатр «Кион» выяснил, какие отечественные фильмы, сериалы и артисты стали самыми популярными среди зрителей в первой половине года. Среди актеров наибольшее внимание аудитории привлекают Павел Прилучный, Данила Козловский, Антон Васильев. Среди актрис россияне интересуются Лизой Моряк, Нина Ниндзя и Любовью Аксеновой. Самым популярным фильмом стала семейная комедия «На деревню дедушки» с Юрием Стояновым. А самым востребованным сериалом – триллер «Бар. Один звонок». Спелый и безопасный арбуз можно определить по нескольким внешним признакам. Об этом напоминают россиянам эксперты. Один из базовых способов проверки – стук. А спелый арбуз издает звонкий, гулкий звук. Он как бы пружинит в ответ. Важный критерий – состояние кожуры и хвостика. Последний должен быть сухим, но не пересохшим. Кожура должна быть матовой, без глянца, трещины, повреждений. Оцените и полевое пятно. У спелого арбуза оно ярко-желтое или насыщенно-оранжевое. Российский хоккеист Никита Кучеров стал обладателем Hart Trophy. Это приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В прошедшем сезоне наш нападающий провел 76 матчей, в них он набрал 130 очков. Другой наш человек за океаном Андрей Василевский во второй раз в карьере стал обладателем Визина Трофи. Это награда лучшему голкиперу регулярного чемпионата. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки источных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Согласно легенде, первым названием города Выборг стало славянское имя Выбор.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 172 беспилотника над регионами России. Как сообщили в Минобороны, в период с 8 вечера понедельника и до 7 утра вторника украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 12 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае ликвидирован. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. Пожарные продолжают работу на объекте до полной ликвидации опасности, написал он в Максе. Харитонов уточнил, что движение на участке автодороги от станицы Полтавской до хутора Трудобеликовского открыто. Ранее сообщалось, что возгорание на нефтебазе в станице Полтавской произошло из-за падения обломков БПЛА. 11 человек пострадали в ДТП с участием пассажирской «Газели» в Саратове. По данным областной службы спасения, столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля произошло вблизи поселка Соколово и Гагаринского района Саратова. Все пострадавшие доставлены в медучреждение, один в реанимацию. Уточняется, что «Газель» не была маршрутным транспортом. Причины ДТП выясняются. Мошенники предлагают абитуриентам обучение в несуществующих зарубежных университетах, обещая двойной диплом. Об этом предупредил юрист Дмитрий Галиндяев. В беседе с агентством РИА Новости он отметил, что в этом году заметно активизировались фиктивные зарубежные вузы и схемы с двойными дипломами, когда абитуриентам предлагают обучение в якобы аккредитованных европейских или азиатских университетах с выдачей двойного диплома. Юрист подчеркнул, что на самом деле такие вузы могут не существовать или не иметь аккредитации. Ситуация по острым кишечным инфекциям в стране стабильная и контролируемая. Заболеваемость на уровне средних многолетних значений. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Там уточнили, что причинами заболеваний чаще всего являются нарушение технологии приготовления блюд, неправильное хранение продуктов, несоблюдение сроков годности и пренебрежение личной гигиеной во время приготовления и употребления пищи. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики острых кишечных инфекций. Основными мерами являются мытье рук, овощей, фруктов и зелени, термическая обработка мяса и дезинфекция поверхностей. Пить рекомендуют только кипяченую или бутилированную воду. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме...

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Реутов менее века назад был признан городом, а в 1955-м получил статус наукограда. Сегодня этот спутник Москвы почти слился со столицей. Что же занятного тут есть для путешественников? Начать знакомство с городом стоит с его центральной площади. Здесь возвышается мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вокруг уютные кафе и магазины с сувенирами. Еще одна достопримечательность рядом – часовня святого великомученика Георгия Победоносца. Красивый православный храм поражает своей архитектурой и богатым внутренним убранством. Если же вы предпочитаете активный отдых на свежем воздухе, то рекомендую парк «Фабричный пруд». Это невероятно живописное место, идеально подходит для прогулок вдоль воды или пикников. А еще здесь можно арендовать лодку. Любителям истории стоит обратить внимание на храм Казанской иконы Божьей Матери. Это один из узнаваемых духовных центров города. Загляните в музейно-выставочный центр. Для посетителей открыты несколько экспозиций. Они посвящены разным этапам истории города. И, наконец, стоит увидеть памятник двухметровому колоколу Реут. Согласно легенде, история города стартует в средние века. В те времена на территории, где сегодня находится Реутов, стояла башня с часовым. Она входила в систему оповещения. При приближении вражеских отрядов к столице часовой звонил в большой колокол Реут. Возможно, в честь колокола город и получил свое название. Добраться до Реутова можно на автомобиле, автобусе или ЖД-транспорте. А ближайший аэропорт – столица в часе езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Волоколамск старше Москвы на 12 лет.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Иракли. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Рідних дорог.
1: В Москве 10 часов утра.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Объект московского нефтеперерабатывающего завода получил повреждения в результате атаки беспилотников на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия, написал он в Максе. Мэр добавил, что атака вражеских беспилотников на столицу продолжается в течение последних суток. Как сообщает пресс-служба Мострансавто, движение транспорта после атаки БПЛА на московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни перекрыли. Сотрудники ФСБ задержали террориста в Ярославской области. Он по заданию украинских спецслужб готовил теракт на железной дороге. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, подозреваемый задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства. Уточняется, что это житель Рыбинска 2003 года рождения. Мужчина был выявлен сотрудниками ведомства в результате длительной оперативной разработки. ФСБ задокументированы несколько эпизодов его противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. Власти Турции повысят сборы за проход судов через проливы Босфора и Дарданеллы. Ожидается, что в рамках ежегодной ревизии тарифов с 1 июля сбор вырастет на 15% и составит $6.70 за тонну. Как уточняют турецкие СМИ, власти раз в год повышают тарифы на транзит судов через проливы Босфора и Дарданеллы с 2022 года. До этого времени сбор составлял всего 80 центов за тонну. По данным Минтранса Турции, в прошлом году через проливы прошло свыше 40 тысяч судов. В среднем сборы с одного судна составляют от 15 до 30 тысяч долларов. Миф о якобы низком уровне подготовки и знаний у поколения ЕГЭ не соответствует действительности. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. В интервью РИА Новости он уточнил, что именно это поколение сегодня создает высокотехнологичные производства. Он рассказал, что недавно был в Амурской области, где посетил космодром «Восточный» и Амурский газоперерабатывающий завод. По словам главы Рособорнадзора, там все создает и работает поколение ЕГЭ. Музаев также подчеркнул, что ведомство не планирует отменять аттестацию. Франшиза о Чебурашке может получить продолжение после выхода третьей части фильма. Как сообщила председатель совета директоров Союзмультфильма Юлиана Слащева, студия не собирается останавливаться на этом и, скорее всего, будет продолжение полнометражной франшизы. Первый фильм «Чебурашка» вышел в прокат 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката, собрав более 7 миллиардов рублей. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Союза.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
3: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Сейчас расскажу вам о народе, который наверняка знаком немногим нашим слушателям. Готовы? Дунгане. Дунгане относятся к китайскому этносу. Проживает народ в основном на территории Средней Азии. Он имеет схожие с другими азиатскими народами традиции и уклад жизни. Впрочем, есть и некоторые различия. Согласно всероссийской переписи 2020-го, на территории нашей страны проживают чуть более 3000 дунган. Их вероисповедание – ислам суннитского толка. Это очень набожные люди, которые читают Коран. Дунганский язык относится к китайской ветви сино-тибетской языковой семьи. Занятно, что письменность сначала велась на основе арабских символов, затем на латинице, ну а позднее – кириллице. Народное искусство дунган включает устные предания, сказки и легенды. Традиционно представители этноса занимались земледелием и садоводством. Среди сельских жителей широко было распространено огородничество. Важную отрасль сельского хозяйства издавна занимало рисоводство. Рис же и являлся и является основным продуктом питания дунган. Также в рационе присутствует мясо и мучные изделия. Из овощей готовят острые закуски, наподобие китайских. А еще вам точно знаком очень популярное блюдо этноса – лагман. Это густой жирный суп с мясом, овощами и лапшой. И сегодня прощаюсь с вами на дунганском. Нихо!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Город Чебоксары – один из самых зеленых в стране. В нем целых 70 квадратных километров лесных насаждений.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку Николая Воронова.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Фанатека. Расскажем все о главных песнях большой страны.
1: Это был короткий роман любви моей. Это был красивый обман, игра теней.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Любовь Успенская спустя 30 лет подчеркивает, что это одна из ее самых любимых песен. Песня «Карусель» в исполнении артистки дебютировала в 1996-м. Именно тогда вышел одноименный альбом. А начиналось все с гастролей в северной столице. Так, после одного из концертов к певице подошел молодой человек с кассетой. На ней были записаны несколько песен. Это был начинающий композитор Игорь Азаров. Он предложил Успенской послушать треки и отметил, что был бы очень рад сотрудничеству. Артистка в спешке положила кассету в чемодан и на долгое время забыла про нее.
1: Я уже не та, что была еще вчера. Я уже давно поняла, любовь — игра.
2: Несколько месяцев кассета путешествовала из одного города в другой, пока не попалась на глаза продюсеру Успенской. Тот внимательно прослушал записи и остался в восторге. Среди предложенных композиций оказалось сразу несколько потенциальных хитов. Одной из них и стала та самая «Карусель». Песня быстро набрала популярность. Ее часто крутили на радиостанциях, и она стала одним из самых узнаваемых хитов того года. А Успенская сегодня сравнивает свою композицию с хорошим выдержанным вином. Считает, что «Карусель» с каждым годом и раскрывается, и становится еще лучше. И с этим невозможно спорить.
0: Фанатека. На радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: qui Udi.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России назначил дату проведения выборов. Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму 9-го созыва на 20 сентября. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова уже объявила о начале подготовки к проведению выборов. Известно, что помимо выборов депутатов Госдумы,

0: биржевых торгах. В случае установления вины участникам соглашения грозят административные штрафы. Иран и США 19 июня начнут переговоры по атому и санкциям. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. По его словам, в эту пятницу должно состояться официальное подписание меморандума. В тот же день начнется новый раунд переговоров для достижения итоговой договоренности. Накануне Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. После этого, как ожидается, в течение 60 дней стороны должны провести переговоры для выработки окончательного соглашения по иранской ядерной проблеме и снятию санкций США. Средние баллы на ЕГЭ этого года выросли. Такой вывод можно сделать по итогам первых сданных предметов единого государственного экзамена. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, качество образования не понизилось. Выпускники сдали экзамены хорошо. Основной период ЕГЭ завершится 19 июня. Клещи могут почувствовать запах человека или животного за 10 метров. Об этом предупредили в пресс-службе Мособлпошспаса. Там отметили, что клещей можно встретить в лесах вдоль автотрасс, на лугах, в скверах, а также на участках с густой растительностью возле рек, озер и прудов. Они наиболее активны перед дождем, когда пасмурно. Выходя на охоту, клещи забираются на траву и нижние ветки кустарников, замирая в ожидании случайных прохожих. А популярный телеграм-канал Радио.НСН перепрыгнул в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Блюда из выпечки в особом почете у наших людей. И сейчас расскажу вам про чувашский пирог куплу. Куплу – чувашское национальное блюдо с начинкой из картофеля и мяса. Столь необычное слово, кстати, имеет самое простое происхождение и переводится как «закрытое блюдо». Интересно, что изначально куплу готовили из мяса и круп. С появлением же картофеля во время правления Петра I его стали использовать совместно с крупой. В качестве мяса использовалась баранина, говядина, свинина, конина, кролик и домашняя птица. И в очень редких случаях рыба. Что интересно, начинка укладывалась слоями. Для первого брали крупу и насыпали на дно. Второй слой – картофель, потом лук и мясо. Иногда добавляли и луговые опята, а сверху все закрывали тестом. Причем, что важно, мясо в пирог кладется сырым, и в процессе долгого выпекания и томления выделяется сок. Им-то и пропитываются картофель и лук. В старину большой хуплу ели, срезая верхнюю крышку. Начинку вынимали ложкой, а потом разламывали и доедали пропитанные соком дно и стенки. Хуплу считался блюдом для больших застолий. Его ставили в центр стола, хозяйка гордилась его румяной корочкой. Ну а на свадьбах такой пирог символизировал достаток и счастье молодой семьи.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: В подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Мы вошли в этот замок из дождя. Только двое ты и я.
2: Кватро. Замок из дождя. На слова и музыку Карена Кавалеряна и Владимира Преснякова.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как устроен механизм внутреннего будильника? И почему мы часто просыпаемся за несколько минут до звонка? Многим нашим слушателям знакома ситуация, когда в преддверии важного события или даже обычного рабочего дня пробуждение наступает за несколько минут или даже секунд до сигнала будильника. Этот феномен долгое время казался проявлением интуиции. Но ученые выяснили, что все намного сложнее. В основе работы нашего внутреннего будильника лежит ядро. Это крошечная область головного мозга. Центр из 20 тысяч нейронов получает прямые сигналы от зрительных рецепторов глаза, реагируя на изменение уровня освещенности, и координирует работу всех органов. Главным инструментом управления сном и бодрствованием выступает регуляция выработки гормонов. Так вечером вырабатывается мелатонин, замедляется метаболизм, а ближе к утру запускается обратный процесс. Примерно за час до привычного времени пробуждения концентрация мелатонина падает, а кортизол, гормон стресса и активности, напротив, растет. Одновременно с этим повышается артериальное давление и температура тела. Так организм готовится к режиму бодрствования. Если человек живет по четкому расписанию, ложится спать примерно в одно и то же время, мозг адаптируется к этому графику с точностью до минут. Организм запоминает время искусственного сигнала и начинает повышать уровень кортизола ровно к моменту звонка будильника. В результате пробуждение происходит естественным путем на пике гормональной активности.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Надымский газопроводный узел назван американскими дипломатами самым критически важным газовым сооружением в мире.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Александра Маршала. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 6 человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Подмосковье. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, за ночь и утро над Московской областью силами ПВО было сбито 86 беспилотных летательных аппаратов. Глава региона уточнил, что в Воскресенске травмы получила 13-летняя девочка. Также есть пострадавшие в Котельниках и Электростали. Кроме того, повреждения получили дома в Раменском округе и Солнечногорске, а в Черноголовке – фасад административного здания. Воробьев добавил, что пострадавшим оказывают помощь. Владимир Путин готовится к саммиту «Россия-АСЕАН», который завтра откроется в Казани и продлится 2 дня. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на полях саммита президент проведет марафон двухсторонних встреч. Говоря о возможном визите в Москву американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, официальный представитель Кремля отметил, что точных дат визита пока нет. США и Иран переходят на второй этап реализации договоренностей по мирному урегулированию. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Общаясь с журналистами на полях саммита «Большой семерки» во Франции, американский лидер сказал, что сделка с Ираном заключена и должна быть успешной. Второй этап, по мнению Трампа, будет легче, чем предыдущий. При этом американский лидер подчеркнул, что переключается с конфликта на Ближнем Востоке на украинское урегулирование. В ГАИ развеяли миф о безопасной дозе алкоголя для водителя. Такой дозы не существует, подчеркнули в госавтоинспекции МВД России. Там отметили, что алкоголь, даже в малых дозах, снижает когнитивные функции. При этом опасен и остаточный эффект. В ведомстве порекомендовали водителям перед управлением транспортом не употреблять любые вещества и продукты, способные ухудшить реакцию, внимание и координацию. При этом нежелательны энергетические напитки и избыток кофеина из-за кратковременного возбуждения с последующим спадом работоспособности. Памятник известному уральскому режиссеру Алексею Балабанову открыли на его родине в Екатеринбурге. На открытии

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Александр Маршал. «Ливень».

радиородных дорог с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 6646.
2: Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

свет в холодном окне. Время конвейерной лентой, и все, что сейчас происходит во мне.

мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето радио родных дорог.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Реутов менее века назад был признан городом, а в 1955-м получил статус наукограда. Сегодня этот спутник Москвы почти слился со столицей. Что же занятного тут есть для путешественников? Начать знакомство с городом стоит с его центральной площади. Здесь возвышается мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вокруг уютные кафе и магазины с сувенирами. Еще одна достопримечательность рядом – часовня святого великомученика Георгия Победоносца. Красивый православный храм поражает своей архитектурой и богатым внутренним убранством. Если же вы предпочитаете активный отдых на свежем воздухе, то рекомендую парк «Фабричный пруд». Это невероятно живописное место, идеально подходит для прогулок вдоль воды или пикников. А еще здесь можно арендовать лодку. Любителям истории стоит обратить внимание на храм Казанской иконы Божьей Матери. Это один из узнаваемых духовных центров города. Загляните в музейно-выставочный центр. Для посетителей открыты несколько экспозиций. Они посвящены разным этапам истории города. И, наконец, стоит увидеть памятник двухметровому колоколу Реут. Согласно легенде, история города стартует в средние века. В те времена на территории, где сегодня находится Реутов, стояла башня с часовым. Она входила в систему оповещения. При приближении вражеских отрядов к столице часовой звонил в большой колокол Реут. Возможно, в честь колокола город и получил свое название. Добраться до Реутова можно на автомобиле, автобусе или ЖД-транспорте. А ближайший аэропорт – столица в часе езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Ума Турман и Лолиты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Следователи установят все обстоятельства атаки вооруженных формирований Украины на Московскую область, где пострадали 6 человек, в том числе 13-летний ребенок, сообщил Следственный комитет. По данным новостного агрегата РСМИ-2, это главная новость часа. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что силами ПВО над регионом сбиты 86 беспилотников. В Электростале повреждения получили многоэтажки, частные дома и административные здания. В Котельниках в микрорайоне Парковый пострадал мужчина. В Москве в результате атаки был поврежден объект нефтеперерабатывающего завода. Мэр Сергей Собянин сообщил, что пострадавших нет. МЧС к полудню заявила о ликвидации пожара. Дональд Трамп намерен добиваться урегулирования конфликта на Украине, сделать со своей стороны для этого все возможное. Об этом он заявил на саммите Большой Семерки во Франции. По словам президента США, он переключается на украинское урегулирование с конфликта на Ближнем Востоке. А в ночь на 15 мая Иран и США при посредничестве Пакистана достигли соглашения. Официальное подписание меморандума о взаимопонимании запланировано на 19 июня в Женеве. При этом, как сообщают украинские СМИ, источники в офисе Владимира Зеленского скептически относятся к роли США как посредника в переговорном процессе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о постепенной нормализации ситуации с топливом в городе. При этом система продажи бензина по QR-кодам сохраняется, пока город не накопит достаточный запас горючего. Благодаря принятым мерам сегодня на заправках сети «Атан» удалось выделить уже втрое больше топлива, чем в предыдущие дни. Губернатор уточнил, что ограничение покупки бензина не больше 20 литров на одну машину также сохраняется. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Японии. По данным Национального метеоуправления, эпицентр находился на суше, в соседней с Токио префектуре Сайтама. Очаг залегал на глубине 50 километров. За несколько секунд до подземного толчка сработала общенациональная система оповещения. На мобильные телефоны местных жителей пришло сообщение о приближающемся землетрясении. По японской шкале измерения землетрясение оценивается как 5-сильное. Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову открыли в Екатеринбурге. Он здесь родился, учился и питал в себе дух свободы, энергию Урала, музыку и звук Свердловского рок-клуба, отметил на церемонии открытия помощник президента Владимир Мединский. Памятник Балабанову установили в Екатеринбурге возле Дворца молодежи. Как отметил в комментарии НСН гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов, как правило, места притяжения фанатов возникают спонтанно, но при стечении обстоятельств монумент Алексею Балабанову может стать местом паломничества. Бегунов также добавил, что если современные российские режиссеры перестанут снимать исключительно сказки, возможно, им тоже когда-то установят памятник в родном городе. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: науки.
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: «Звезды России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Сейчас расскажу вам о народе, который наверняка знаком немногим нашим слушателям. Готовы? Дунгане. Дунгане относятся к китайскому этносу. Проживает народ в основном на территории Средней Азии. Он имеет схожие с другими азиатскими народами традиции и уклад жизни. Впрочем, есть и некоторые различия. Согласно всероссийской переписи 2020-го, на территории нашей страны проживают чуть более 3000 дунган. Их вероисповедание – ислам суннитского толка. Это очень набожные люди, которые читают Коран. Дунганский язык относится к китайской ветви сино-тибетской языковой семьи. Занятно, что письменность сначала велась на основе арабских символов, затем на латинице, ну а позднее – кириллице. Народное искусство дунган включает устные предания, сказки и легенды. Традиционно представители этноса занимались земледелием и садоводством. Среди сельских жителей широко было распространено огородничество. Важную отрасль сельского хозяйства издавна занимало рисоводство. Рис же и являлся и является основным продуктом питания дунган. Также в рационе присутствует мясо и мучные изделия. Из овощей готовят острые закуски, наподобие китайских. А еще вам точно знаком очень популярное блюдо этноса – лагман. Это густой жирный суп с мясом, овощами и лапшой. И сегодня прощаюсь с вами на дунганском. Нихо!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на пути.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог, Константин Донской. Здравствуйте. Любовь Успенская спустя 30 лет подчеркивает, что это одна из ее самых любимых песен. Песня «Карусель» в исполнении артистки дебютировала в 1996. Именно тогда вышел одноименный альбом. А начиналось все с гастролей в северной столице. Так, после одного из концертов к певице подошел молодой человек с кассетой. На ней были записаны несколько песен. Это был начинающий композитор Игорь Азаров. Он предложил Успенской послушать треки и отметил, что был бы очень рад сотрудничеству. Артистка в спешке положила кассету в чемодан и на долгое время забыла про нее.
1: Я уже не та, что была еще вчера. Я уже давно поняла, любовь – игра.
0: Несколько месяцев кассета путешествовала из одного города в другой, пока не попалась на глаза продюсеру Успенской. Тот внимательно прослушал записи и остался в восторге. Среди предложенных композиций оказалось сразу несколько потенциальных хитов. Одной из них и стала та самая «Карусель». Песня быстро набрала популярность. Ее часто крутили на радиостанциях, и она стала одним из самых узнаваемых хитов того года. А Успенская сегодня сравнивает свою композицию с хорошим выдержанным вином. Считает, что «Карусель» с каждым годом раскрывается и становится еще лучше. И с этим невозможно спорить.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Целебная вода Ессентуки разливается в бутылке почти два века.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Соединенные Штаты в скором времени могут отменить послабления в санкциях в отношении российской нефти из-за снижения цен на сырье, заявил Дональд Трамп. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Такие планы президент США озвучил на встрече с лидером Объединенных Арабских Эмиратов на полях саммита Большой Семерки во Франции. Последний раз США продлили лицензию об исключении санкций российской нефти, которая перевозится морем, 18 мая, еще на 30 дней. Ее выдали 18 апреля, до этого она действовала с 12 марта. Выдачу временной лицензии на нефть из России Вашингтон объяснял энергетическим кризисом на фоне блокады Ормузского пролива и сокращения поставок из стран Персидского залива. Кассационный военный суд Новосибирске оставил в силе приговор бывшему командующему 58-й армии Ивану Попову по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Защита обжалует вердикт в Верховном суде. Попов был этапирован в конце сентября прошлого года из следственного изолятора Тамбова для дальнейшего отбывания наказания в колонию подмосковной Коломны. Второй западный окружной военный суд в конце июля прошлого года признал законным приговор Тамбовского гарнизонного военного суда, который приговорил Попова к 5 годам и лишил воинского звания генерала. Более 90% живописного полотна уничтожено в результате пожара в здании панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов после удара дрона, а также свыше 99% предметного плана, сообщила пресс-служба музея. В ходе визуального осмотра установлено, что уцелели предметы, в частности, пушки и ядра, металлические элементы экспозиции. Часть экспонатов ранее изъяли сотрудники в ходе реставрации. Сохраненные фрагменты планируется использовать при дальнейшем восстановлении экспозиции. На состояние живописи также повлияло тушение пожара водой. Здание панорамы обороны Севастополя было повреждено беспилотником на прошлой неделе в среду. Компания DeepSeek стала самым дорогим стартапом в сфере искусственного интеллекта в Китае после привлечения $7.4 миллиарда инвестиций. Теперь ее стоимость оценивается в $50 миллиардов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Основатель компании Лянь Вэньфэн до проведения раунда финансирования владел почти 90% акций DeepSeek. В рамках сделки он вложил около $3 миллиардов, что стало крупнейшей инвестицией среди участников раунда. Американский саксофонист, дважды обладатель премии Грэмми Марк Гросс, выступит 20 июня в Архангельском в составе квартета «Арка Аврудского». Как сообщили организаторы, концерт пройдет на летней сцене музея-заповедника. Выступление станет центральным событием открытия юбилейного 5-го фестиваля «Роз и ботанических затей» в Архангельском. Днем гостей ждут музыкальная программа, детская анимация, выступление камерных коллективов под открытым небом. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске буква НСН, нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Три

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: вместе с «Радио Родных Дорог». История еды.
1: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Блюда из выпечки в особом почете у наших людей. И сейчас расскажу вам про чувашский пирог куплу. Куплу – чувашское национальное блюдо с начинкой из картофеля и мяса. Столь необычное слово, кстати, имеет самое простое происхождение и переводится как «закрытое блюдо». Интересно, что изначально куплу готовили из мяса и круп. С появлением же картофеля во время правления Петра I его стали использовать совместно с крупой. В качестве мяса использовалась баранина, говядина, свинина, конина, кролик и домашняя птица. И в очень редких случаях рыба. Что интересно, начинка укладывалась слоями. Для первого брали крупу и насыпали на дно. Второй слой – картофель, потом лук и мясо. Иногда добавляли и луговые опята, а сверху все закрывали тестом. Причем, что важно, мясо в пирог кладется сырым, и в процессе долгого выпекания и томления выделяется сок. Им-то и пропитываются картофель и лук. В старину большую куплу ели, срезая верхнюю крышку. Начинку вынимали ложкой, а потом разламывали и доедали пропитанной соком дно и стенки. Куплу считался блюдом для больших застолий. Его ставили в центр стола, а хозяйка гордилась его румяной корочкой. Ну а на свадьбах такой пирог символизировал достаток и счастье молодой семьи.
0: Гастрономические путешествия каждый день на «Радио Родных Дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: В честь города Ярославль назван кратер на Венере.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стивен Виткоф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров в Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. У него также поинтересовались, удастся ли, по его мнению, участникам саммита Большой Семерки во Франции убедить Дональда Трампа отойти от договоренности по Украине, достигнутых в Анкоридже. По словам Ушакова, пока не ясно, удастся ли что-то сделать участникам саммита в этом плане. Трамп сегодня заявил, что намерен добиваться урегулирования конфликта на Украине после достижения договоренностей с Ираном. Центробанк опубликовал методические рекомендации, которые помогут финансовым организациям обеспечить информационную безопасность при использовании искусственного интеллекта. Это первый документ регулятора, в котором систематизированы риски применения ИИ. Так, например, если финансовая организация использует нейросети в критически важных процессах с высокими рисками информационной безопасности, в частности, в платежных операциях, рекомендуется, чтобы операцию подтверждал сотрудник. Регулятор также рекомендует финансовым организациям создать собственные модели угроз и политику информационной безопасности для работы с искусственным интеллектом. Блогера Диану Шурыгину после замужества Шлянину отправили под домашний арест до 19 июля, сообщили в Троицком районном суде Москвы. Против нее завели дело о незаконном распространении порнографических материалов группы лиц по предварительному сговору. Шурыгина стала известна после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. В 2017 году девушка, которой тогда было 16 лет, рассказала, что ее изнасиловал ее знакомый, 20-летний Сергей Семенов. Его приговорили к 8 годам колонии. Позже срок сократили до 3 лет и 3 месяцев. Защита обвиняемого настаивала на том, что половой акт произошел по обоюдному согласию, а побои на ее теле появились позже, после конфликта с отцом. Уровень воды в реках Краснодарского края опустился ниже неблагоприятных отметок после ливней. Однако ситуация в Крымском и Славянском районах остается напряженной. Об этом сообщил оперативный штаб региона. На случай эвакуации муниципалитет подготовил специальные помещения, где можно переждать угрозу. В связи с затоплением территории водозабора Троицкого группового водовода снижена подача воды на Новороссийск. Организован ее подвоз автоцистернами по заявкам жителей. Международный союз конькобежцев не включил российских и белорусских фигуристов в число участников этапов серии Гран-при по фигурному катанию сезона 26-27 годов. В общей сложности участие в Гран-при примут порядка 150 спортсменов. Между тем, заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ИСУ в итоге допустит российских фигуристов к выступлению в международных соревнованиях, потому что у организации нет другого выбора. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирать в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как устроен механизм внутреннего будильника? И почему мы часто просыпаемся за несколько минут до звонка? Многим нашим слушателям знакома ситуация, когда в преддверии важного события или даже обычного рабочего дня пробуждение наступает за несколько минут или даже секунд до сигнала будильника. Этот феномен долгое время казался проявлением интуиции. Но ученые выяснили, что все намного сложнее. В основе работы нашего внутреннего будильника лежит ядро. Это крошечная область головного мозга. Центр из 20 тысяч нейронов получает прямые сигналы от зрительных рецепторов глаза, реагируя на изменение уровня освещенности, и координирует работу всех органов. Главным инструментом управления сном и бодрствованием выступает регуляция выработки гормонов. Так вечером вырабатывается мелатонин, замедляется метаболизм, а ближе к утру запускается обратный процесс. Примерно за час до привычного времени пробуждения концентрация мелатонина падает, а кортизол, гормон стресса и активности, напротив, растет. Одновременно с этим повышается артериальное давление и температура тела. Так организм готовится к режиму бодрствования. Если человек живет по четкому расписанию, ложится спать примерно в одно и то же время, мозг адаптируется к этому графику с точностью до минут. Организм запоминает время искусственного сигнала и начинает повышать уровень кортизола ровно к моменту звонка будильника. В результате пробуждение происходит естественным путем на пике гормональной активности.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Кино» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Незначительные повреждения зафиксированы на одном из объектов в Нижнем Новгороде после отражения атаки беспилотника. Пострадавших нет, сообщил мэр Юрий Шалабаев. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Средства противовоздушной обороны с 7 до 14 часов уничтожили 151 беспилотник вооруженных сил Украины над 17 регионами, а также над акваторией Черного и Азовского моря. Об этом отчиталось Минобороны. Утром в результате атаки дрона был поврежден объект на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Возник пожар, огонь потушен. Еще 3 беспилотника сбиты на территории Рязанской области. Пострадавших нет, сообщил около 6 вечера губернатор Павел Малков. Позиция Дональда Трампа по Украине из-за влияния европейских лидеров сместилась в сторону поддержки Киева. Теперь она отличается от той, которой президент США придерживался после саммита в Анкоридже. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников Большой Семерки. По их словам, лидеры объединения на саммите во Франции начали понимать, что позиции Европы и США по расстановке сил в российско-украинском конфликте сближаются. Выступая на полях саммита, Трамп призвал Россию к заключению сделки с Украиной. Он также провел краткую встречу с Владимиром Зеленским. США и Иран должны 19 июня подписать меморандум по урегулированию конфликта. После этого Трамп намерен вновь заняться украинским кризисом. Российский рынок акций упал вслед за нефтью после известия о согласовании США и Ирана меморандума о взаимопонимании, а также на фоне заявления Трампа о вероятном отказе от послабления на санкции против российской нефти. Индекс Мосбиржи пробил рубеж 2500 пунктов вниз и обновил минимум с конца октября прошлого года. Среди акций лидировали в откате бумаги Татнефти, Совкомфлота, Лукойла и Роснефти. Организация «Антивоенный комитет России», признанная нежелательной на территории страны, также ее подразделения внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга. Кроме того, в список также включена незарегистрированная иностранная организация «Съезд народных депутатов». Верховный суд России 2 марта в закрытом судебном заседании признал «Антивоенный комитет России» террористической организацией, запретил ее деятельность на территории страны. В октябре прошлого года ФСБ возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы корпорации «Юкс» Михаила Ходорковского и 22 членов АКР. Театр – это один из символов национальной культуры. Союз театральных деятелей вносит в это свой вклад, объединяя артистов, режиссеров и педагогов. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова в поздравлении со 150-летием СТД и с Днем Российского театрального общества. Она отметила, что Союз поддерживает экспертное сообщество, содействует модернизации театрального образования, реализует значимые творческие проекты, сохраняет лучшие традиции отечественной сцены, укрепляет преемственность поколений. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиск 3 латинские буквы НСН, нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Мы вошли в этот замок из дождя. Только двое, ты и я.
2: Кватро. Замок из дождя. На слова и музыку Карена Кавалеряна и Владимира Преснякова.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Город Новочебоксарск, что в Чувашии, сначала хотели назвать Ильичевском.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Рідних дорог.
1: В Москві 9 часов вечора.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Фрегат военно-морского флота России адмирал Григорович сделал предупредительные выстрелы вблизи британской яхты в проливе Ла-Манш. «Брайт Фьючер» следовал опасным курсом на сближение с кораблем, как заявили Минобороны России. Случилось это сегодня в 12:45 по московскому времени. В соответствии с международными правилами предупреждения столкновения судов в море, экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале, однако яхта курс не изменила и не ответила на запросы. После сокращения дистанции до 150 метров командир фрегата принял решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна. После этого яхта сразу изменила курс. Представитель Министерства обороны Великобритании заявил BBC, что ведомство расследует сообщение о предупредительных выстрелах в Ла-Манше. Никулинский районный суд Москвы обратил доход государства и имущество бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова по иску Генеральной прокуратуры, выяснили «Известия». Доход государства, переданный в частности активы компании «Сандора», в том числе в виде денежных средств на банковских счетах в размере 3 миллиардов рублей, земельных участков и производственных помещений в Северной Осетии и в Ставропольском крае. В казну обращены также 11 коммерческих помещений в Москве, 5 земельных участков, 18 объектов недвижимости Московской области и в столице. Цаликов был снят со своей должности президентом России в июне 2024 года. В марте нынешнего Следственный комитет сообщил возбуждение уголовного дела в отношении к замминистра, хищении бюджетных средств, отмывании денег и получении взятки. Цаликов помещен под домашний арест. Директор Федерального бюро расследования США Кэш Патель сообщил, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили нападения, которые планировались в то время, когда в выходные на территории Белого дома проходил турнир по смешанным единоборствам. В ходе операции, которая прошла в нескольких штатах, задержаны несколько человек, а запланированные нападения были пресечены. По данным источников агентства Associated Press, задержано 5 человек в штатах Огайо, Миссури, Калифорния. Заговорщики планировали нанести удары беспилотниками по зданиям близ южной лужайки Белого дома, где проходил турнир. Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX после месячного пребывания в составе Международной космической станции расстыковался с ней для возвращения на Землю, сообщила НАСА. В среду он должен приводниться в Тихом океане вблизи южного побережья Калифорнии. Cargo Dragon — единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане. С октября 2012 года по август 2025 компания SpaceX осуществила 33 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7 тысяч над землей».

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Гусь. Просто гусь. Прежнее название города – Гусь Хрустальный.
2: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 96,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны уничтожили 40 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщила Минобороны. Дроны ликвидированы над Рязанской, Тульской, Воронежской, Брянской, Липецкой, Белгородской, Курской областями, а также над Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее в этот день силы ПВО сбили 151 дрон ВСУ над 17 регионами, а также над Черным и Азовским морями. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Большой семерки» во Франции заявил о желании провести переговоры с Владимиром Путиным до начала зимы, сообщает «Гардиан». По его словам, встречу нужно организовать в Швейцарии, Турции, США или одной из стран Ближнего Востока. Зеленский также призвал страны «Большой семерки» усилить поддержку Киева. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленского готов принять в Москве, если он настроен на серьезный разговор. Днем ранее украинский лидер сообщил, что передал предложение встретиться с Путиным на саммите G7 во Франции. Между тем, Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Витков и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Подписание должно состояться 19 июня. Россия в ответ на санкции Канады закрывает въезд в страну для 103 ее граждан, сообщило Министерство иностранных дел. В список прежде всего попали парламентарии. На Смоленской площади напомнили, что российская сторона традиционно уважительно относится к народу Канады, но не приемлет враждебную линию Оттавы. Ранее Канада расширила антироссийские ограничения, введя санкции против 7 физических и 34 юридических лиц. Китайский язык в российских школах изучают более 47 тысяч учеников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Десятки школ России и Китая стали партнерами по обмену. Проводятся совместные онлайн-уроки, видеоконференции, культурные и образовательные мероприятия. По данным Минпросвещения, более 82 тысяч китайских школьников, студентов изучают русский язык. При этом в педагогических вузах России обучаются свыше 7 тысяч граждан Китая. По словам Кравцова, сейчас планируется дальнейшее расширение сети партнерских школ, колледжей, детских лагерей и педвузов, а также развитие совместных проектов, международных олимпиад и конкурсов. Вышел официальный тизер-трейлер «Шрека 5». В пятой части франшизы студии DreamWorks Animation к своим ролям вернулись Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас. Они озвучили Шрека, Осла и Фиону. К актерскому составу присоединилась Зендея. Она сыграла дочь Шрека и Фиона Фелицию. Роли ее братьев Фергуса и Фаркла исполнили Марсельо Эрнандес и Скайлер Джизонда. Премьера пятого Шрека предположительно состоится 30 июня будущего года. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама, на слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Канаш находится Макринский мост, который построен под руководством немецкого проектировщика Шумахера.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стивен Виткоф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. У него также поинтересовались, удастся ли, по его мнению, участникам саммита Большой Семерки во Франции убедить Дональда Трампа отойти от договоренностей по Украине, достигнутых в Анкоридже. По словам Ушакова, пока не ясно, удастся ли что-то сделать участникам саммита в этом плане. Трамп сегодня заявил, что намерен добиваться урегулирования конфликта на Украине после достижения договоренностей с Ираном. Центробанк опубликовал методические рекомендации, которые помогут финансовым организациям обеспечить информационную безопасность при использовании искусственного интеллекта. Это первый документ регулятора, в котором систематизированы риски применения ИИ. Так, например, если финансовая организация использует нейросети в критически важных процессах с высокими рисками информационной безопасности, в частности, в платежных операциях, рекомендуется, чтобы операцию подтверждал сотрудник. Регулятор также рекомендует финансовым организациям создать собственные модели угроз и политику информационной безопасности для работы с искусственным интеллектом. Блогера Диану Шурыгину после замужества Шлянину отправили под домашний арест до 19 июля, сообщили в Троицком районном суде Москвы. Против нее завели дело о незаконном распространении порнографических материалов группы лиц по предварительному сговору. Шурыгина стала известна после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. В 2017 году девушка, которой тогда было 16 лет, рассказала, что ее изнасиловал ее знакомый, 20-летний Сергей Семенов. Его приговорили к 8 годам колонии. Позже срок сократили до 3 лет и 3 месяцев. Защита обвиняемого настаивала на том, что половой акт произошел по обоюдному согласию, а побои на ее теле появились позже, после конфликта с отцом. Уровень воды в реках Краснодарского края опустился ниже неблагоприятных отметок после ливней. Однако ситуация в Крымском и Славянском районах остается напряженной. Об этом сообщил оперативный штаб региона. На случай эвакуации муниципалитет подготовил специальные помещения, где можно переждать угрозу. В связи с затоплением территории водозабора Троицкого группового водовода снижена подача воды на Новороссийск. Организован ее подвоз автоцистернами по заявкам жителей. Международный союз конькобежцев не включил российских и белорусских фигуристов в число участников этапов серии Гран-при по фигурному катанию сезона 26-27 годов. В общей сложности участие в Гран-при примут порядка 150 спортсменов. Между тем, заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ИСУ в итоге допустит российских фигуристов к выступлению в международных соревнованиях, потому что у организации нет другого выбора. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирать в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Советск – самый северный и второй по численности населения город в Калининградской области.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
0: Наверное.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
2: Ты мое сердечко.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: головних дорог. Главные песни большой страны.
1: Ах, Ева, я любила.
0: Звезды радио родных дорог.

0: Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны уничтожили 40 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщила Минобороны. Дроны ликвидированы над Рязанской, Тульской, Воронежской, Брянской, Липецкой, Белгородской, Курской областями, а также над Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее в этот день силы ПВО сбили 151 дрон ВСУ над 17 регионами, а также над Черным и Азовским морями. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Большой семерки» во Франции заявил о желании провести переговоры с Владимиром Путиным до начала зимы, сообщает «Гардиан». По его словам, встречу нужно организовать в Швейцарии, Турции, США или одной из стран Ближнего Востока. Зеленский также призвал страны «Большой семерки» усилить поддержку Киева. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленского готовы принять в Москве, если он настроен на серьезный разговор. Днем ранее украинский лидер сообщил, что передал предложение встретиться с Путиным на саммите G7 во Франции. Между тем, Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Виткоф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Подписание должно состояться 19 июня. Россия в ответ на санкции Канады закрывает въезд в страну для 103 ее граждан, сообщило Министерство иностранных дел. В список прежде всего попали парламентарии. На Смоленской площади напомнили, что российская сторона традиционно уважительно относится к народу Канады, но не приемлет враждебную линию Оттавы. Ранее Канада расширила антироссийские ограничения, введя санкции против 7 физических и 34 юридических лиц. Китайский язык в российских школах изучают более 47 тысяч учеников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Десятки школ России и Китая стали партнерами по обмену. Проводятся совместные онлайн-уроки, видеоконференции, культурные и образовательные мероприятия. По данным Минпросвещения, более 82 тысяч китайских школьников, студентов изучают русский язык. При этом в педагогических вузах России обучаются свыше 7 тысяч граждан Китая. По словам Кравцова, сейчас планируется дальнейшее расширение сети партнерских школ, колледжей, детских лагерей и педвузов, а также развитие совместных проектов, международных олимпиад и конкурсов. Вышел официальный тизер-трейлер «Шрека 5». В пятой части франшизы студии DreamWorks Animation к своим ролям вернулись Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас. Они озвучили Шрека, Асла и Фиону. К актерскому составу присоединилась Зендея. Она сыграла дочь Шрека и Фиона Фелицию. Роли ее братьев Фергуса и Фаркла исполнили Марселио Эрнандес и Скайлер Джизонда. Премьера пятого Шрека предположительно состоится 30 июня будущего года. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Абразивный завод города Луга обеспечивает инструментами всю Россию.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: острова Слобода. Такое название ранее носил город Александров.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Название города Кинешма с финно-угорского можно перевести как «глубокая темная вода».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.